шустрый свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

0: расслабься, это шутки.
1: Господи.

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай Шок. Радио Шок.

Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

и всегда буду в тепле и уюте. Если бы имел я диван, мягкий, удобный, по моде, я бы на нем не лежал.

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных, звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей. Держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

Придется долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только.

0: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
2: Un, dos, tres, cuatro. Питер, Москва, тро. На связи Радио Шок.
3: One, two. Валенки, валенки. Вот так я могу.
2: Отлично, круто. Ну, с ума сходит от жары и программа «Радиоприемник» в лице Елизаветы Винницкой.
3: И бессменного ведущего эксперта Коровина.
2: Да, сегодня праздники, праздники. Сегодня день конной авиации.
3: И гуго, надо сказать.
2: И на самолете. Чуть подробнее, во время песни я поищу, что же за конная авиация.
3: Что такое конная авиация?
2: Горно-водолазные войска.
3: Я не понимаю.
2: День ландыша. День русской печи. И самое главное, день рождения пионерской организации. День пионерии. Вот я не был пионером.
3: А я была.
2: А я вот не был.
3: Сейчас я просто безбожно спалила свой возраст.
2: Да, ты Брежнева видела.
3: Ну, кстати, да. И, кстати, да, я видела, ну, по телевизору, правда.
2: Ну, понятно, да.
3: И я была очень-очень маленькой.
2: Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас 6 песен. Очень странная подборка. Как-то, видимо, вообще все с ума сошли.
3: Просто страннее странного, что ли?
2: Страннее странного.
3: Интересно.
2: Вот, начнем мы с коллектива, коллектива и человека. Макфа под названием «Ну и пусть». Вот ну, Макфа.
3: Ну и пусть играет,
2: ну
3: давай
2: и
3: уже.
2: Пусть.
3: Да.
2: Макфа. Ты знаешь, кстати, как Макфа расшифровывать в контексте макарон? Макаронная фабрика.
3: Ага, да.
2: Всего лишь, да. Еще Максим Фадеев. Но это не имеет отношения ни к тому, ни к другому. Просто Макфа с песней «Ну и пусть».

0: Значит, что мы узнали про день конной авиации?
1: Я бы именно так песню закончила, прости. Я акцент на песне. Давай про конную авиацию.
0: Праздник, посвященный конной авиации, считается аналогом первоапрельского дня дураков. Соединение в одном выражении несочетаемых понятий, как, например, джигиты-космонавты, хотя почему нет, и летчики-ковбой символизируют провальную затею, насмешку над самой идеей. Торжество с юмористическим подтекстом по одной из версий посвящается Пегасу. Это, собственно, день поэзии, можно сказать.
1: Да.
0: По другой праздник приурочен к дате публикации отрывков первых из классического произведения детской литературы «Конек-горбунок». Между прочим, вот такие вот дела.
1: И сейчас вообще еще и год коня, так что такой двойной праздник.
0: Ну вот да. Я и говорю, горно-водолазные войска. Что мы услышали в песне? Мы услышали, как пишет, собственно, сама Макфа. Это саундтрек к жизни творческого человека. Вам знакомо чувство, когда внутри накапливается напряжение, доходящее до крика? Нам знакомо?
1: Да.
0: Да.
1: Я думаю, что каждый проходил эту стадию, возможно, даже неоднократно. И эта песня может быть отличнейшей психологической разрядкой для человека, у которого скопилось то самое напряжение.
0: Можно сказать, терапевтическая песня.
1: Да, как я люблю.
0: Найди выход эмоций. Заори в таз, заори в ведро, заори в цистерну. Вот, собственно, в конце мы это и услышали.
1: Извините, тут я попрошу. Если заори, то тут очень красивый ор.
0: Заори красиво.
1: Тут просто практически хрустально. Вот попробуйте-ка вот так заорать. Опа, да ладно! Слушайте, у нас, оказывается, эксперт Коровин еще и эксперт вокала. Я знаю, что ты певец.
0: Мастер орательных практик.
1: Маргарита.
0: Вот. Не, красивая песня.
1: Очень.
0: Ну, в чем-то, конечно, есть там банальная сама по себе тематика, вот эти вот творческие искания, все дела. Но как это вкусно сделано,
1: да.
0: Как это вкусно все смотрится, слушается и вообще кайфолет, как говорится.
1: А знаешь, что я подумала?
0: Нет,
1: как,
0: не знаю.
1: Когда слушала.
0: Я не знаю.
1: А поделиться с тобой?
0: Да поделись. А нет.
1: А я вот поделюсь. То есть, когда я вот слушала этот трек, у меня возникло такое вот желание, ну, я, правда, не хореограф, но возникло желание на минуточку стать хореографом и поставить шикарный танец под эту песню. То есть, вот мне кажется, что это просто отличная композиция.
0: Это был бы танец кого? Джигитов-космонавтов.
1: Это танец девушки, которая скажет: «Вы в танцах!»
0: Ладно, видимо, это как-то что-то, какие-то шутки. Даже не за 40.
1: Ну, есть шоу, где соревнуются люди, разные странные бывают хореографии, или красивые, или сложные, или простые.
0: Понятное дело.
1: Вот. Нет, вот. И там обычно берут такие не самые заезженные треки, чаще всего неизвестные.
0: Ага. Уважаемое шоу, послушайте программу «Радиоприемник», мы вам просто столько треков сейчас вот дадим, просто вот сегодня.
1: Да, это точно.
0: Вообще, ты знаешь, я, кстати, для себя нашел такую штуку, что мне вот нравится музыка. Я для себя определил, как я ее понимаю, что она мне нравится. Это та музыка, которую я могу станцевать. То есть я слушаю,
1: и
0: сразу руки сами там. Опа, опа. То есть иногда
1: у тебя вообще часто ноги идут.
0: И ноги, и голова.
1: Голова это вообще само собой.
0: А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Как пели классики из коллектива 2517.
1: Ну тут смотри, еще есть явный характер, и вот это такие вот переходы, да, то есть, как ты это назвал, искание, я так понимаю, да, где сначала так все какое-то развитие, медленно, и потом вот этот прорыв, казалось бы, но при этом он такой красиво танцевально мощный, интересный и качающий. Вот.
0: Да. Я думаю, мы можем оценить эту композицию по нашей 10-бальной шкале.
1: Можем.
0: Я поставлю классическую свою оценку 7.
1: Я поставлю 8.
0: Ну и хорошо. А следом у нас что? 2 куплета о любви. Коллектив называется «Нельзя». Вот такой вот коллектив.
1: А как же так?
0: Ну вот так вот. «Нельзя» 2 куплета о любви.
1: Ну, а мы сделаем, да?

0: мотивации, говоришь ты, испортили песню, вот это вот всегда, вот это там, звуков из Дэнди там понаставляли, вот это что это, восьмибитка, что это, где это, вот это.
1: Мне очень понравилось, просто на самом деле я бы тут ничего не выкинул из песни, несмотря на то, что, кстати, аукцион я слушала, наверное, не весь, но... Кое-что слушала, и даже на репите, но этой песни я не помню, во всяком случае. И тема, наверное, интереснее, да, что мне она звучит как абсолютно новая, хотя, конечно, нотки аукциона здесь чувствуются.
0: Да, это есть какая-то вот такая вот, как-то, немножечко такого абстракционизма какого-то, угу. Вот этого авангарда какого-то. Да,
1: да, да
0: он
1: да,
0: тут,
1: да.
0: Конечно, присутствует.
1: Вызова вот этого.
0: Да, это вот такая, как это, пощечина общественному вкусу.
1: Да,
0: вот,
1: да, да.
0: Вот
1: да,
0: та
1: да,
0: самая.
1: Да.
0: Ну, как оценивать текст, там, музыку, тут нет смысла, но это уже какая-то классическая история. Оценивать вот кавер как кавер, ну, это крутая вещь, которая, несомненно,
1: кавер
0: привлекает внимание.
1: Кавер вышел очень крутым, да. Не каждый кавер.
0: Кстати, я даже не знаю.
1: Достоин быть кавером.
0: А вообще аукцион какой-то выпускал ли трибьют имени себя? Потому что я знаю, что многие поют песни аукциона, но в основном что там поют? Я сам себе не был.
1: Да-да-да.
0: Как будто бы вообще ничего другого нет. Кстати, причем, что эта песня «Дорога» тоже ничего не скажет об группе аукцион-то, согласись.
1: Да.
0: Вот. Ну что, я поставлю восьмерочку коллективу Кача.
1: Слав, а я поставлю 9.
0: Ну что ж, мы рискуем. Следующий коллектив. Внимание, Брусника. Так называется вот он.
1: Прекрасное название сегодня.
0: До одури.

0: А знаешь, я тут еще подумал, что вот если бы вот такая песня появилась году так в 99-м, то это бы были бы прямо суперзвезды.
1: Да.
0: Прям вот. Просто сейчас очень много появилось вот этих молодых девочек, которые делают крутую музыку. Но мне кажется, что вот возможно, что если бы не было тех самых мэтров, которые тогда появились, да, там та же Маша Макарова, там вот эти все товарищи, то, возможно, бы этого, кстати, и не было бы вот этой волны.
1: Может
0: вот
1: быть.
0: Просто то, что они там делали методом проб и ошибок, тут уже вот у этих красивых девочек с красивыми голосами уже такое, ага, ну понятно, так можно.
1: Выверено
0: так
1: уже тогда.
0: Да. И это неплохо, это наоборот и есть преемственность развития музыки.
1: Подготовили почву, да, для молодых талантливых.
0: Да, и вот что такое вообще внимание Брусника? Что они пишут? Не совсем актуальный инди-поп-рок из Екатеринбурга. Музыка наивности, самоиронии, меланхолии и абсурда.
1: Вот, кстати, Екатеринбургом прямо пахнет. Из Екатеринбурга у нас, да, много музыкантов талантливых вышло. Слушай, я просто... У меня столько образов было под эту песню. Во-первых, под нее хочется летать ни много ни мало. И прямо, знаешь, такое представляется, что... Голубое небо и вот такой полет, знаешь, под парашютом, взявшись за руки с любимым где-нибудь там, знаешь, и вот глаза в глаза, и вот это вот утопание у друг друга в глазах, ощущение любви, счастья, взаимности, просто песня как шквал нежности как-то захватывает, очень классно.
0: Ты вот знаешь, тут сказала за кадром, что песня вполне может быть такой саундтрековой, но вот мне почему-то она кажется как раз не саундтрек, а, знаешь, такая фестивальная. То есть, когда вот конец большого концерта,
1: думала, да,
0: зажигалочки.
1: Именно. Я даже хотела вот сделать, как ты,
0: да,
1: обычно показываешь.
0: Да. То есть...
1: Там такой, да, есть такая размашистость и такой, в хорошем смысле, такой большой кач, как бы, как большая волна.
0: Да.
1: Вот это ощущение есть абсолютно. Очень красивый голос.
0: То есть вот бывают такие...
1: Очень красиво это все сделано.
0: Бывают песенки подобные, такие комнатные,
1: да,
0: маленькие.
1: Да,
0: а
1: да.
0: Тут вот прям...
1: Полетность есть. И вот, кстати, возможно, за счет того, что есть вот эта полетность звука, именно вот возникает либо ощущение летать, либо когда, вот я говорю про... Если бы это какой-то фильм был, то все равно представляется такая сцена, что... Либо летят на полной скорости там вдвоем, там, да, либо летят в небе. И вот это абсолютное доверие моменту, что вот до дурения, действительно, до одури, там, да, вот эта любовь у нее, и просто отдаться этому и просто наслаждаться счастьем.
0: Возможно. Мне, кстати, всегда, вот когда я слышу такие композиции, всегда интересно, вот люди это берут из своего какого-то личного опыта или они просто моделируют какую-то ситуацию, как вот авторы, да?
1: Что... Я могу сказать, что я и так делала.
0: Вот в том-то и дело. И вот мне тоже интересно. То есть иногда ты же понимаешь, что иногда подобранное клише может работать и работать,
1: да,
0: ого-го как, потому что какая разница там, музыкант искренен или не искренен, если его песня отзывается в душах людей.
1: Конечно,
0: мы же ждем
1: конечно.
0: Не исповедь, не проповедь,
1: конечно,
0: мы ждем
1: конечно.
0: Песню, которая срифмуется. Ну, вряд ли Prodigy там искренне такие Firestarter, Voodoo People.
1: Ну, там музыка совсем другого рода.
0: Конформация.
1: Хотя я очень любила Prodigy, между прочим.
0: Слышь, такая душевная музыка.
1: Ну, это музыка для танцев таких, для какого-то, не знаю.
0: Ну, вот я о том, что всегда ли нужна вот эта вот, чтобы вот эту тельняху порву прямо, какой я искренний. Вот. Ну, кстати, хороший пример провели. Скутер, да, с How Much Is The Fish. Очень искренняя песня, прямо H.P. Baxter прямо вот так и думал об этом всем. О чем это мы? О внимании Брусники.
1: Внимание Брусника, она вообще... Мне вообще кажется, у него очень большое будущее.
0: Да.
1: Вот, и внимание Брусника, тут ты даже, знаешь, как корабль назовешь, как говорится, да, то есть прямо внимание, обратите внимание, да, на эту группу, на эту исполнительницу.
0: А тут, кстати, интересно, что запятой нет, может быть, это некий, есть некий брусник. Это внимание брусника.
1: Кстати, да, это муж брусники.
0: Да, и у него есть внимание какое-то, внимание брусника.
1: У него есть внимание брусника к бруснике.
0: Возможно, очень много вопросов, очень много вопросов, очень много вопросов. 8 баллов.
1: 10. Я, наверное, рискую, но 10. Ты сейчас скажешь, что я знаю, что ты мне можешь сказать, но...
0: Эх.
1: Это шикарно было. Не знаю, а вот что этих, там дальше-то нам приготовили.
0: А вот этих людей я, честно, очень долго ждал. Я думал, что должно появиться что-то такое.
1: Боже мой, мне даже
0: что-то
1: уже страшно.
0: Что-то такое, вот такое, оно обязано просто возникнуть.
1: Когда ты так потираешь руки, я даже не знаю, что предположить.
0: Конструктор и инструктор коллектив называется.
1: Мне уже нравится.
0: С песней «Отражение».

Сосульки висят у нас выше, а мы давай не будем ходить под крышами. Скользим или агентом шуршим, но не идем под крышами. Чтобы не ходить под крышами, шагаем тише,

0: Как эта песня для тебя и меня? Для тебя,
1: тебя
0: и меня.
1: Меня. Это великолепно. Это очень, очень весело. Во-первых, такая юмористическая, с одной стороны. Но с другой стороны, это прямо шикарное объяснение в любви.
0: Вот, в том-то и дело. Ребята ломают...
1: Очень небанальное, да.
0: Ломают шаблоны. Абсолютно. У них вышел альбом под названием «Что произошло?». Вот, целых 6 композиций по классике, в общем-то, все идут, вот, да, 6 композиций. И я, честно, я не знал, что выбрать из этого всего, потому что все великолепно.
1: Да что ты говоришь? Ну, это же, понимаете, дорогие радиослушатели, что вот такие слова — это прямая рекомендация от нашего эксперта Коровина.
0: Да, что они о себе пишут? Конструктор и инструктор — это дуэт актера и режиссера Александра Савчука и музыканта Максима Каморного. Здесь рок-музыка перетекает в театр и наоборот.
1: Да, кстати, вот эта театральность, она прямо ощущается в песне.
0: Мне это все...
1: Постановка такая прямо.
0: Конечно, напомнила сразу одновременно два наших коллектива, причем в их дикой смеси. Это есть коллектив «Вежливый отказ» такой, и есть коллектив «Громыка».
1: Я хотела сказать «Громыка». Я хотела сказать «Громыка».
0: Но тут, конечно,
1: снял.
0: Они тембрально близки к «Громыке».
1: Ну, да.
0: И, в общем-то, мы видим на обложке человека в стиле, в общем-то, эстетики «Громыки».
1: Ну, да.
0: Вот этих тех времен 83-го года. Вот. И, но тут мне что нравится, что они это делают вот как будто бы в шутку, но с такой самоотдачей,
1: да,
0: что ты понимаешь, что, да, что этот прикол, который становится искусством. То есть никакой ржаки,
1: да,
0: ничего,
1: да,
0: просто
1: да, да.
0: Все. Ты понимаешь, что и тут и появляется тот самый абсурд, которого так иногда нам не хватает.
1: Согласна. Я не знаю, как это, новое веяние в искусстве, или как это вообще назвать? Как ты бы эту волну, как эксперт, назвал бы?
0: Ну, как, во-первых, волны так таковой все-таки нет. Это есть единичные какие-то коллективы, которые такие очень сатирические, интересные. Это очень эстетская музыка. То есть она никогда
1: эстетская,
0: не будет собирать,
1: согласна, да,
0: каких-то больших там залов.
1: Ты уверен?
0: Это будут небольшие залы такие, небольшие какие-то камерные концертики.
1: А мне кажется, что там бы полный зал пошел на них.
0: Полный небольшой зал. Мы же за абсурд топим, понимаешь?
1: Небольшой, как что, например?
0: Ну, не знаю, может быть, там... Я не буду бросаться какими-то названиями клубов. Ну, небольшой такой вот какой-то камерный...
1: На 1000 человек или на 200?
0: Нет, конечно, меньше. Что-то такое, что-то даже, может быть, из разряда какого-то барного пространства. Вот чтобы там было это виолончель, скрип. Ну, по классике, как Вертинский пел, да, вот в свое время. Вот в каком-то таком... В «Бродячей собаке» бы неплохо они смотрелись, кстати. Вот, то есть это такая вот музыка для умных людей.
1: Да.
0: Вот именно умных, потому
1: согласна,
0: что, чтобы понять...
1: Что не каждый, да, это оценит.
0: Да,
1: все,
0: вот весь абсурд, потому что абсурд — это штука, которую понимают люди, это как сарказм, только возведенный в куб.
1: Угу.
0: То есть вообще далеко не каждый поймет, что
1: да,
0: это.
1: Да, да.
0: Это вот как прикрывается вот эти вот изюмеры, вот этими всякими постирония, метаирония.
1: Угу.
0: Абсурд! Даешь абсурд! Вот это вот вся... А не вот это вот, вот все, что вы вот это вот... Но... Скажешь что-нибудь, да? Потом скажешь, да ты идиот, вообще не прав был. Это была метаирония, постирония.
1: Ну вот смотри, вот это тут прямо фишечка в этой песне была, вот это, да? Была...
0: Тебя?
1: Тебя и меня. Меня и тебя. Да, и так вот, так это вкусно сделано, да? Что
0: причем
1: вот
0: это нарочито вот, небрежно вот, сделано.
1: Да, да, да. То есть, знаешь, как будто бы... Знаешь, когда вот люди... Я поняла. Когда вот люди, допустим, в любви признаются, они бывают такие прямо очень серьезные. Ну вот если откажут, я пойду там, все, хлопну дверью, там, или наоборот, там, да, если, значит, сейчас сразу. И вот как будто человек начинает признаваться, и тут так, тебя и меня. И как будто снимается вот этот, снимается вот это ожидание, напряжение снимается этим.
0: А мне показалось, тут немножко другая сверхзадача была все-таки.
1: Какая?
0: Была техническая задача. Это же конструктор и инструктор.
1: И инструктор.
0: Что, как будто бы, знаешь, вот иногда бывает, записывается демка, и там такое, ну тут будут девушки петь, вот говорят, тебя и меня, тебя и меня. И решили оставить, ну вот так вот все, это же прикольно.
1: Кстати, очень даже может быть. Да, потому что действительно, ты сейчас сказала, я представила, что если были бы красивые женские голоса, там, да.
0: Это бы, кстати, было пошло, на самом
1: это
0: деле.
1: Это было
0: да.
1: бы, может быть, ну, такое, закос по дабу или что-то такое.
0: Ну,
1: да,
0: или под круга. А там бы до круга. Конструктор и инструктор.
1: Ну да, а тут такой апофеоз вообще действительно абсурда, да, тебя и меня.
0: Да, да, и это есть крутизна. Я не знаю, как они это записывают.
1: А еще там что там была, скрипка или виолончель? Что там было?
0: Мне кажется, там была и скрипка, и виолончель.
1: Это было очень красиво. Это было очень красиво, так тягуче, и как будто подчеркивало все, вот оттеняло вот это все, вот эту красоту этой песни, которая, да, не побоюсь сказать слово, она красивая.
0: Да. От меня просто 9 баллов.
1: И от меня 9.
0: Следом у нас классики, можно сказать, нашего модернистического рок-мюзика.
1: Ну, кто же это кто?
0: Кто же? Песенку поет Буерак! С песней «Городская романтика». Кстати, почему-то для меня это был неожиданный номер.
1: Давайте послушаем.

0: Что о себе пишет коллектив «Буерак»? Главная группа в русском шоу-бизнесе.
1: Вот так вот, скромно.
0: А я считаю, что на самом деле это недалеко от истины. Потому что появление «Буерака» так, такового на нашем небосклоне музыкальном, оно ознаменовало эру вот этих вот ботанов с гитарами, которые просто приличные, хорошие... Потому что раньше же хулиганы были, да, вот рокерами, сейчас хулиганы рэп пишут. Рок стал как будто бы вот музыка вот этих вот...
1: Музыка ботанов.
0: Да, ботанов. То есть у тебя есть гитарочка, у тебя есть там эти самые какие-то... На Рутубе, попрошу.
1: Да-да-да.
0: На Рутубе. Уроки всякие там и прочее. То есть, и
1: у вот них они... есть уроки на Рутубе?
0: Каково? Они наверняка учатся на гитаре там, они ищут эти...
1: А может быть преподают?
0: Я про вот эти, про школы говорю, что сейчас эта музыка ботанов стала, потому что все доступно.
1: Все доступно.
0: Им не надо идти во двор, чтобы снимать аккорды.
1: Мы живем в золотой век.
0: Мама купила там какой-нибудь Fender ребеночку, и он сидит там спокойненько ковыряет.
1: И осваивает.
0: Да, потом пишет второму человеку где-нибудь, да, с помощью Макса, например.
1: Да-да-да.
0: Давай-ка мы затеем. И они там, сидя где-то там в онлайне, да, друг с другом пишут, и даже могут даже не видеться, вполне возможно, но будут записывать альбомы. И, а в это время там вот во дворе там сидят это, что там, а...
1: Да,
0: вот это
1: согласна.
0: Вот. А в это время, то есть между вот этими над их головами летают по оптоволокну и по всем остальным этим всяким Wi-Fi, прочим, просто
1: гениальные песни,
0: да,
1: шедевры.
0: Да, и вот коллектив «Буерак» — это же именно нарицательное в свое время было. Ну, «Буерак» очередной. Ну, какие-то вот эти вот непонятные, какие-то вот эти вот уже, которые боятся.
1: Они сразу с юмором себя назвали, да, получается?
0: Да, я думаю, что да, ну, вполне. То есть они сейчас, конечно, уже это такие маститые музыканты, но вот когда они только-только появились, это было вот действительно очень странное явление. Ну, вообще, само вот название, это «Буерак». Угу. Согласитесь, ну, какая группа
1: назовется «Буерак», да?
0: Назовется «Буераком», да, кстати, да. Группа, между прочим, из Новосибирска, же 2014 года играет. Ну, представляешь себе, вот. То есть 12
1: нехило,
0: лет уже.
1: Да.
0: Им уже, в общем-то, это уже такие, как это, патриархи вот этого вот всего.
1: Да-да-да.
0: Им уже, они уже не модные, они уже вот все встали такую прямо группой.
1: Ну, заняли свою нишу.
0: Да, то есть были там коллективы, типа там «Папин Олимпос», например, которые там гонятся за модой, там вот это все. А эти вот все, вот у них есть. Они знают, что они приедут куда-нибудь, соберут клубик и нормально поедут дальше.
1: Слушай, вот. Ну как же это хорошо и в то же время модно, то есть звучит, и хочется танцевать под это.
0: Да, это не звучит модно, это звучит вот так, как звучит просто музыка, которая навсегда.
1: Возможно.
0: Мы же
1: возможно
0: загибали пальцы на кого-то похоже там.
1: Ну да.
0: Вот все. И не то чтобы похоже в плане, ну как это,
1: ну, не то,
0: плагиата,
1: что похоже,
0: да?
1: Нет,
0: а да, в смысле вот какой-то вот вайб, дух, вот это все. И на самом деле это такая красивая романтическая музыка домашних мальчиков.
1: Да, и красивые голоса.
0: Представляешь, слэм домашних мальчиков.
1: Как ты думаешь, на их концертах есть слэм?
0: Домашний мальчик вылезает на сцену и говорит: извините, пожалуйста, я сейчас прыгну. Вот давайте, осторожнее, давайте, ловите.
1: Ну, понимаешь, вот выглядит так, что они-то домашние, а на их концерт могут прийти совсем не домашние.
0: Дикие,
1: да, потому что люди-то идут не на этот вайб и внешность, а на музыку, которая...
0: Да нет, понятное дело, что это всего лишь какие-то предположения. То есть меня не было никогда на концерте «Буерака». И, наверное...
1: Я теперь хочу.
0: Наверное, я бы, кстати, не пошел бы на их концерт.
1: А я бы пошла.
0: Но вполне возможно, что... Ну, при случае, разумеется, бы я бы там оказался. Но вот то, что я вижу, слышу о них, и я очень давно за ними наблюдаю, и не первый раз мы их слушаем.
1: Да-да-да.
0: Вот, это всегда... Какая-то вот такая вот хорошая, вот неряшливая музыка, записана наверняка дома, без всяких вот этих каких-то саунд-ухищрений. Это вот такой лоу-фай, то, что называют. Ну, вот когда вот нарочито плохая запись. Она же не звучит как супер-мега какой-то вот... Не Pink Floyd тебе, понимаешь? Вот, но в этом есть что-то, что цепляет людей, и которые тоже думают: так, а мы такие же, мы же тоже можем так же.
1: Да, видимо, в этом фишка и есть.
0: Да?
1: Что вот ощущение, что мы рядом.
0: Да.
1: Слав, всего сегодня прямо сложно.
0: Сегодня просто за просветительскую и, можно сказать, духоподъемность. Вот «Буераку» просто вот 10 влеплю, вот и все. Вот так вот, вот.
1: Я поставлю 9.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Зачем?
1: Ну, вот так.
0: Ну, между прочим, они победили сегодня.
1: Все равно, да?
0: Слушайте, все равно. Победили.
1: То есть они победили в любом случае. Неважно, 10 я поставила бы или 9.
0: Ну, в принципе, да. Вот если бы ты поставила 8, у нас бы, кстати, не было победителя.
1: Ну что, поздравляем. Буераки.
0: Поздравляем, Буерак.
1: Да, вы как Буераки, говорю. Буерак, да, поздравляем вас.
0: Раки-реки, как это? Буераки-реки-раки.
1: Да, я поэтому и говорю Буераки, потому что у меня в голове... Руки в голове эта песня сразу.
0: Вот. Ну что сказать? Что мы тут, конечно, наговорили, наслушали.
1: Но не наорали, заметь.
0: Не наорали, да. Я фальцетом даже немножко попел. Вот. Но что мы скажем? Наше мнение, конечно, оно... стоит его принимать, наши аргументы стоит прислушаться. Но мы не являемся истиной в последней инстанции. Истина в последней инстанции — это наши дорогие слушатели, которые проголосуют за понравившегося исполнителя в голосовании
1: путем
0: под постом с этим эфиром.
1: Кнопочки.
0: Да, там очень просто. Там просто надо так выбрать
1: и сделать тык.
0: Да, тык. Ну, то есть, сколько? Одно, там два движения мышкой. Вот. По результатам прошлой нашей программы я вообще абсолютно вообще не удивлен, что победила Анна Ар.
1: Я тоже.
0: Потому что она умеет организовывать людей. У нее очень хорошие поклонники, которые да. прямо... И я вот советую...
1: И она не ленится да. рассказывать о том, что вот произошло такое событие.
0: А я думаю, у нее есть какой-нибудь внутренний чатик, знаешь, вот куда вот...
1: Возможно.
0: И все это кидается да. в какую-то такую оперативную
1: и
0: историю.
1: И берите пример.
0: Да, да, так что, уважаемый Буерак, учитесь у Анны Ар. Вот. Уважаемые.
1: Анну поздравляем.
0: Да, Анну поздравляем. Так, впереди что у нас? Впереди у нас рокология. Вот, впереди у нас рокология. Впереди удачная ударная трудовая неделя.
1: Ну,
0: и...
1: уже половина.
0: Да, то в принципе, да. Так что всем хорошей трудовой недели. Тем, кто все-таки ложится спать, спокойного сна.
1: А тем, кто не ложится слушать рокологию.
0: Да. С вами были Елизавета Винницкая.
1: И наш дорогой, уважаемый эксперт Коровин.
0: Всем спасибо, всем пока. До встречи. Ура!

0: на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Сегодня у нас в гостях группа или проект, сейчас мы выясним, как правильнее, «Ксиноксетин». Я выговорила.
3: Все верно, молодец.
2: Привет.
3: Привет.
2: Ну, для начала, как у тебя дела, настроение?
3: Да слушай, в кои-то веки лето наступило раньше по расписанию, чем обычно наступает в Петербурге. Вот, так что вместе с солнышком и такое задорное достаточно настроение. Я сюда ехал, слушал очень позитивную музыку, типа, ну, там, Life Lover и прочие чуваки, под которых обычно грустят. А мне, наоборот, весело было.
2: Ну, вот так и правильно, под такую... Как раз самое главное — найти музыку, под которую тебе интересно. Неважно, что там, она может быть максимально печальной или грустной.
3: Ну, даже не то, что интересно, потому что если мне становится интересно, это может привести к очень... интересным последствиям, скажем так. Поэтому я стараюсь, чтобы мне было просто комфортно хотя бы.
2: Ну, это хорошо. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет сегодня комфортно. Будем открывать интересную и хорошую музыку. Если что, у нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы, писать комментарии. Radioshock.ru, кнопочка общения. Подключайтесь. Вот. Ну и как раз-таки для начала расскажи, это все-таки у тебя проект или группа?
3: Ну, смотри, на текущий момент это, наверное, больше проект. Потому что я, в принципе, все делаю сам. Впервые за, наверное, 20 лет своей музыкальной деятельности я, наконец-то, достиг этого уровня дзена, уровня мастерства, совершенства или, наоборот, вот этого ниже плинтуса. Когда я, наконец-то, все делаю сам. То есть я ни перед кем не отчитываюсь, я ни от кого не завишу. На всех инструментах сам, голос сам, тексты, музыка, продвижение, все на мне любимом. Вот. Ну, в плане продвижения, конечно, ладно, тут не буду ничего говорить, немного грустная будет тема, иначе. Вот. А так, да, получается, сейчас это вот в лице одного человека, который сейчас сидит у микрофона. Вот. Ну, в дальнейшем, надеюсь, что получится все-таки выйти на сцену, потому что, ну, все-таки музыкант без появления на публике — это либо, ну, такой скучный сноб, либо блэк-металлист.
2: Интересное мнение. Хорошо, то есть планируешь именно брать сессионных музыкантов на концерты или прямо чтобы уже был состав какой-то?
3: Если честно, я вообще не планирую даже брать музыкантов.
2: То есть чтобы все один?
3: Это, ну, совсем один я, наверное, разорвусь просто на сцене. Нет, это будет, ну, такой проект, типа там группа «Руки вверх», которая открыла для себя альтернативный метал 80-х. Вот, мне достаточно, в принципе, человека за какой-нибудь там вертушкой, который такой, как хайпмен у доктора Дре, которым был Snoop Dogg, вот, который будет заниматься примерно тем же самым. И я не про употребление всякой ерунды, а все-таки про какие-то кайфовые делишки. Вот. Мне многие говорят, что, да господи, как ты себе это представляешь, чтобы там вот какой-нибудь панк-рок звучал без гитар, без всего, то есть чисто под фонограмму. Ну... Времена меняются, мы меняемся вместе с ними, поэтому, ну, пусть это будет караоке-панк.
2: Угу. Ну, кстати, мне кажется, это достаточно тоже все равно интересно. Хотя, вот вспоминая наш майский фестиваль прошлогодний, на который ты как раз уже ушел тогда из созвездий и не попал, у нас в конце играла группа «Гокантони», которые как раз вот делают что-то похожее, но у них частично стоит вот этот вот диджейский пульт, да, и частично музыканты. То есть как будто бы совместили, а ты, получается, хочешь, чтобы вот, ну, просто вот исключить это все.
3: Ну, на самом деле, я ознакомился, во-первых, с творчеством Колчевского Антона и Сережи, если я правильно помню.
2: Да.
3: Вот, да, это, ну, вот близкий мне формат, то есть по факту такая... бэкграунд музыкальный какой-то, я забыл, как это правильно называется, плюс гитара, плюс вокал, ну... Мне кажется, больше и не требуется для того, чтобы реально разрывать залы, разрывать шаблоны и что там еще можно порвать.
2: Ну, в целом, да. А получается, твой проект, он давно существует?
3: Ну, вот как мы с тобой перед эфиром говорили, что, наверное, где-то с года с 2005-го, когда я начал играть в своей первой группе, да, я в свои 13 лет играл black metal. Вот, примерно тогда, наверное, зародился «Ксиноксетин». И только сейчас он наконец-то вылез из моей вот этой вот музыкальной утробы. И теперь вот это мой enfant terrible, который я вот не знаю, что с ним делать.
2: Что ж, это очень интересно.
3: Это вот как передача, которую я очень люблю, мы с супругой постоянно смотрим, вот «Беременна в 16». Вот, у меня примерно то же самое, только в 20 лет музыкальной деятельности. Вот, и я понятия не имею, что с этим делать. Ну вот, посмотрим, к чему это приведет.
2: Угу. То есть, вот получается, на протяжении, то есть ты с детства играл музыку и начинал с тяжеляка, потом в более легкое переходило, вот это вот все вылилось в такой собственный проект, или как это происходило вообще?
3: Ну, можно сказать и так, с black metal это ушло где-то, наверное, в панк-рок, потом я плодил просто бесчисленные проекты в самых разных жанрах, потому что, ну, как там, сегодня мне хочется играть панк-рок, завтра мне хочется читать рэп, послезавтра электронную музыку делать. И как будто бы, ну, нельзя же все это загонять в рамки какого-то одного проекта. Ну, пацаны не поймут иначе, вот у нас в Петрозаводске в те времена достаточно суровые были нравы, так что можно было огрести достаточно хорошо. Вот, поэтому, да, приходилось огромное количество каких-то коллективов придумывать. Ну и в конце концов, наверное, мне это просто надоело. Я решил, что я готов пожертвовать, может быть, там какой-то нишевостью, какой-то популярностью, пониманием со стороны как новой аудитории, так и каких-то ребят, которые меня уже знают, но зато вот это моя творческая свобода. Я делаю то, что я реально хочу делать.
2: Угу. Ну, по-моему, это как раз-таки самое крутое. Предлагаю послушать какую-нибудь песню. С чего начать хочешь?
3: А я не помню, что я там тебе скидывал. Вот, но там, в принципе, все хорошее. Я думаю, что можно начать с трека, на который меня уговорила моя супруга. Вот. Я вообще сам не ожидал, что это будет песня, это было стихотворение. Но, в общем, Хьюстон, у нас проблемы. Погнали.
2: Слушаем.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня группа «Ксиноксетин». Сейчас прозвучала композиция «Хьюстон. Проблемы». Получается, вот уже говорил, да, что всем занимаешься сам, но при этом, получается, вот аранжировки тоже твои, да?
1: Ну да, по большей части то, что выходит в финальном продукте, на 99% состоит из того, что пришло мне в голову. Ну, может быть, ладно, 99% это я уж так себе польстил. Ну, 90%. Остальные 10% это работа нашего замечательного Ильи, который любое вот мое безумное желание доводит до ума и превращает в реально крутой трек, который можно ставить на репит.
0: Круто. А обложки тоже делаешь сам или кому-то обращаешься?
1: Обложки стараюсь тоже делать самостоятельно, потому что все равно никто не знает так, как мне надо, а так, как получается, я умею самостоятельно.
0: А вот это полностью, то есть деятельность вся возложена на тебя, это упрощает задачу или, наоборот, усложняет? Или просто это то, что ты всегда хотел, к чему шел, и вот ты кайфуешь с этого?
1: Ну вот, наверное, последний вариант. Это действительно тяжело бывает. И иногда прям выматывает до желания просто там закинуть это куда-нибудь на дальнюю полку. Но все равно вот потом ощущается какая-то такая приятная усталость и чувство выполненного долга. Долга, в первую очередь, перед самим собой, перед тем вот 13-летним сорванцом, который играл black metal на старом синтезаторе.
0: Окей. Получается, вот ты сказал, что этот проект там он жил на протяжении 20 лет, а вот именно обрел вот форму, название, выход первой песни, это когда случилось?
1: Случилось это, получается, 23 мая вышел мой первый трек. Вообще, изначально это задумывалось не как вот эта вот бешеная каша из всех жанров, которые мне близки по духу. Это задумывалось как проект в стиле эмо-рэп. Мне очень хотелось быть похожим на Lil Peep, не побоюсь этого слова. Ну, естественно, в лучших смыслах, как вы понимаете. Вот, и поэтому я думаю, да, я буду двигаться в этом направлении. Ну, то есть это очередной такой проект однодневка, который мне надоест, как только я запишу, там, не знаю, первую же партию, первого же трека. Вот, а так как-то получилось, что я посмотрел на все это и думаю, ну, а зачем я в очередной раз буду за ним, скажем так, множить сущее, когда можно, в принципе, в рамки вот этого всего запихнуть все, что я захочу. И в итоге случился плавный переход через эмо-рэп к смеси эмо-рэпа и блэк-металла, а потом просто начался панк-рок. И я думаю, ну и не очень-то и хотелось.
0: В общем, жанр сам себя нашел.
1: Ну, что-то вроде.
0: Ага, а про название можешь рассказать? Почему такой выбран был, почему на английском языке, ну и вот все в этом духе?
1: Это хороший вопрос, почему мне никогда его не задаю. Все спрашивают, в каком жанре я играю. Но на самом деле мне просто иногда в голову приходят всякие прикольные слова или фразы, я их записываю себе в свой виртуальный блокнотик, вот, и однажды, по-моему, я читал Википедию про виды антидепрессантов, уж не знаю, то ли я сам себе подбирал, то ли просто какая-то такая праздная любопытность, вот, и я увидел, что многие из них, это вот, которые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, господи, слова-то как я знаю, вот, они заканчиваются на окситин. Вот, а я подумал, что, блин, прикольно было бы, наверное, сделать какую-нибудь приставку, с которой это звучало бы, ну, так, более зловеще, может быть. И как-то само по себе пришла приставка «Чужой», «Ксено». Вот так появился «Ксиноксетин».
0: Прикольно, то есть, я так понимаю, это все ведет к тому, что концепция у проекта все-таки имеется.
1: Концепция есть. Мой стиль — это отсутствие стиля. Вот, поэтому я стараюсь придерживаться данного партийного курса неукоснительно. Получается, не всегда. Но, скажем так, практика ведет к совершенству. Вообще, у меня есть одноименный трек. Он так и называется «Ксиноксетин». Вот, и он же даже практически был готов. И я уже практически с ним пришел на студию. Но тут вышел закон о том, что, оказывается, нельзя рассказывать слушателям о том, что существуют всякие не очень полезные продукты. Вот. И я внимательно перечитал текст, сверился с поправками к закону и понял, что, в общем-то, он попадает в него процентов, наверное, на 200. Вот. Ну, а как бы превращать весь трек в очередной огромный блюр, ну, мне, наверное, совесть не позволила. Поэтому пришлось отложить на дальнюю полку. Ну, не знаю, может быть, конечно, мне все-таки... Мое желание и мое нетерпение, оно меня переборет. И все-таки я этот трек запишу, выложу где-нибудь там на Бэндкэмпе. Вот, пусть себе лежит в бесплатном прослушивании. В общем-то, мне не жалко.
0: Ну, это получается больше скорее про звучание. Вот ты говорил про стиль, вне стиля, да? А если брать текст? То есть ли какая-то концепция в плане повествования, о чем пытаешься донести свою мысль, о чем говоришь вообще? Что толкаешь?
1: Концепция есть... Наверное. Где-то вот здесь вот была, кстати. Наверное, в первую очередь, неординарное видение того, что тебя окружает. То есть я люблю какие-то там цепляющие метафоры, внезапные, неожиданные, которые заставляют взглянуть на вещи по-другому. Но это, наверное, из такого постмодернистского моего прошлого пришло. Вот сейчас у нас говорят метамодерн, я понятия не имею, что это такое. Вот. Дипсик сказал, что я метамодернист. Я обиделся на него. Я где-то 2 дня к нему потом не подходил. Вот. Наверное, потому что он все-таки прав. Вот. Так что да, концепция, наверное, в немного ироничном отношении, в первую очередь, к самому себе. И в попытке найти что-то вокруг себя, чего не замечают окружающие.
0: Ну, на самом деле, интересно. А получается, текст ты писать со скольки лет начал?
1: Ой... Первое свое стихотворение я написал в 11 лет. Оно было, естественно, о неразделенной любви, разумеется. О чем еще может писать 11-летний парнишка?
0: И правда.
1: Да. Самое страшное, что я его помню. Вот. И когда-нибудь я сойду с ума, и я все-таки выпущу его либо как стихотворение, либо в качестве трека. Там пропущу его через ту же самую нейросеть. Вот. И... Мне просто уже будет плевать. Я буду сидеть в кресле-качалке, попивать безалкогольный виски сауэр и просто смеяться самого себя и всех тех, кто это будет слушать.
0: Ну, это очень мило, мне кажется.
1: Наверное, да.
0: Хорошо. Я предлагаю послушать следующую композицию.
1: Да, давай вот раз уж мы затронули, скажем так, истоки... Наверное, у многих мог возникнуть вопрос, а как вообще можно сочетать несочетаемое, то есть тема рэп и black metal, еще и так называемый DSBM, то есть депрессивно самовыпиливающийся black metal. Я надеюсь, эта цензура пропустит. А оказалось, можно. Вот, сейчас и послушаем DSBM.
0: Это который вот это, да?
1: Ну, наверное, я ничего не вижу.
0: ДСБ.
1: Да, он самый.
0: Слушаем.

0: пришлю тебе коротенькие песенки, я даже это... Мне тут в субботу был эфир, где у людей самая короткая песня была длительностью 5,5 минут. Самая короткая. Вот. А у тебя они прям все максимально радиоформатные.
1: Ну, все верно, потому что, ну, во-первых, Крака — сестра таланта, а во-вторых, сейчас люди... В большинстве случаев не готовы, наверное, тратить слишком много времени на прослушивание треков. То есть, ну, вот это вот то, что, наверное, поколение моих родителей называют клиповое мышление. Вот. Это, ну, по факту такой быстрый дофамин. Пусть меня там расстреляют те, кто шарит в этой теме. Я просто умные слова использую. Поэтому, да, для того, чтобы внимание захватить, приходится подстраиваться под такие достаточно короткие форматы и, в принципе, все, что хотел сказать, умещать там буквально в паре строчек. Я, причем, тебе скинул еще не самые короткие свои треки. У меня есть треки по 1.5 минуты. Вот. И я помню, когда я его записал, я так посмотрел, думаю, ой-ой-ой, надо срочно что-то еще записывать, выпускать макси-сингл, потому что, ну, ради 1.5 минут это делать, ну, как-то немножко странно будет.
0: Ну, на самом деле, да, здесь вот тоже такой вопрос тогда. Стоит ли вот так вот постоянно следить за трендами, то есть придерживаться того, что модно популярно, или все-таки, если там тебе хочется сделать песню целиком на 1.5 минуты, делать песню целиком на 1.5 минуты?
1: Ну, во-первых, никто не знает, как правильно, поэтому каждый делает так, как считает нужным. Я думаю, что... За трендами, может быть, нужно следить время от времени, чтобы понимать вообще, что интересно публике бывает. Но в первую очередь, естественно, руководствоваться тем, что велит сердце. Поэтому я думаю, если я когда-нибудь придет мне в голову шальная идея, а это вполне реально, записать какой-нибудь Funeral Doom на 25 минут, я думаю, что и пусть Илюха меня возненавидит, но я это сделаю.
0: Ну что ж, тоже неплохо. А вот опять же, когда ты пишешь композицию, что у тебя... На первом месте музыка или текст?
1: Вот, ты такие вопросы кайфовые задаешь мне.
0: Спасибо.
1: Я все больше и больше радуюсь, что я пришел. Слушай, сложно сказать, потому что чаще всего это появляется очень спонтанно. То есть, например, там, треки, которые сейчас вот будут выходить в ближайшее время, они вообще были написаны просто по приколу. То есть я шерстил свои старые какие-то черновики, находил, комбинировал и понимал, что, ну, в общем-то, вот как-то так. То есть очень, оказывается, очень полезно хранить какие-то вот эти клочки бумаги где-то далеко. Вот, желательно, да, не в той одежде, которая потом стирается и за что жена может убить. Мари, привет тебе. И вот примерно так оно появляется. То есть, что здесь первично, текст или музыка, да, блин, сложно сказать. Оно как-то тянет одно за собой другое. Вот поэтому приходят, наверное, не в гордом одиночестве.
0: Ну, это хорошо. Вот ты вообще изначально отвела к тому, что вот у коротких песен, как бы там еще и припев повторяющийся, и как будто бы место поэзии не то чтобы сильно остается. Вот, или при этом нужно как раз-таки обладать определенным даром, чтобы вот всю вот эту поэму, которую ты хочешь донести до слушателя, укомпоновать там, как ты говорил, уже пару строчек.
1: Ну, это зависит от того, на какую аудиторию ты все-таки делаешь и трек, и, в принципе, ориентируешь свое творчество. То есть целевая аудитория, если она нацелена больше на тексты, нежели на музыку, то, ну, естественно, нужно делать ставку на какие-то развернутые, может быть, там, структуры, метафоры, стилистические конструкции. Конечно, да,

0: Но в большинстве своем, если, опять-таки, предназначение музыки ставится больше развлекательное, то грузить какой-то высокой поэзией там, с использованием цезуры и вот этого вот всего страшного, я говорю, я люблю умные слова, но не понимаю их абсолютно. Насколько это оправдано, наверное, не оправдано абсолютно. Вот, поэтому у меня есть, скажем так, умные треки. Я не хочу их выпускать, потому что, ну, зачем мне грузить слушателя? Мне просто люди начнут слушать и там через пару десятков секунд просто выключат. То есть я не Роберт Смит, который может себе на 50-м году творческой жизни позволить сделать открывающий альбом трек с вступлением в 3 минуты. То есть только на 4-й минуте начинается голос. Вот я, к сожалению, пока что немного не того уровня полета птица.
1: Угу. Ну, ты сказал про аудиторию. А знаешь, кто является твоей аудиторией? То есть, ты ориентируешься на них? Или это разный тоже набор слушателей и по интересам, и по взглядам, и по возрасту?
0: Слушай, понятия не имею, кто моя аудитория вообще. Во-первых, я не всегда уверен, что она у меня есть. Ну, наверное, нет, ну, жена слышит, как бы, по меньшей мере, то, что я там пытаюсь из себя извергнуть. Нет, как таковой целевой аудитории, ну, наверное, нету. И это одно из самых слабых мест моего проекта, потому что сейчас все решают там вот эти вот ваши алгоритмы, вот все вот зумерская эта тема. Я не понимаю, наверное, как это работает по большей степени. Вот. И отсутствие целевой аудитории, конечно, играет часто против меня. ВК говорит, что меня слушают люди категории 25-31. Ну, немножко грустно, хотелось бы, чтобы помоложе была публика. Но, с другой стороны, это люди, у которых уже что-то есть в голове, значит, все-таки не настолько у меня глупая музыка.
1: Ну да. А получается, вот ты изначально сам ориентировался на кого-то? То есть вот хотел бы, чтобы меня слушали вот такие-то люди? Или просто вот все в первую очередь как раз-таки для себя делается?
0: Ну, в первую очередь, естественно, для себя любимого, потому что, ну, если мне будет стыдно за трек, который нравится всем, ну, наверное, мне как бы такая дурная слава не нужна. То есть вирусная популярность — это прикольно, но когда становишься популярным из-за какого-то кринжа, ну, не совсем то, к чему бы я, наверное, стремился. Я, опять-таки, использую себе в плюс, наверное, то, что я ищу целевую аудиторию не под творчество в целом, а под каждый конкретно выходящий трек. То есть, например, вот завтра выходит новый трек, о котором мы поговорим немножко позже, а на лето запланирован трек для абсолютно другой целевой аудитории. Это будет, скорее, даже, наверное, чуть ли не младшая школа, а может быть, вообще группа продленки.
1: Детский садик, второй ясельник.
0: Что-то типа того. Не, если дети будут расти на такой музыке... Ой, не надо. Дети, не учитесь плохому.
1: Хорошо. Я даже забыла, о чем хотела спросить тебя по такому случаю. Ну, кстати, да, вот получается, что все песни у тебя такие разножанровые, разные направления, смешение стилей и всего остального. Вот для тебя это как раз в первую очередь поиск себя и своего звучания, и вот того, чем ты будешь заниматься в дальнейшем, или просто вот как раз, как тоже говорил, что хочется сделать вот это делаешь, потом хочется другое делаешь. То есть пойдет это к какому-то завершению, точнее, кому-то, к чему-то постоянному, или постоянно это будет бесконечный поиск и эксперименты?
0: Ну, слушай, покажет время, к чему это приведет. Я бы, наверное, не хотел, чтобы это вылилось в какой-то вот сугубо жанровый проект, в котором я просто буду вариться в каких-то строго выстроенных самим же собой рамках, потому что, ну, это противоречит, в принципе, концепции самого проекта и того, как он появился. Вот, поэтому я, наверное, здесь оставляю свою, ну, такую относительную творческую свободу и не зажатость. У меня есть треки, которые невозможно уместить даже в проект «Ксинкситин», потому что, опять-таки, в силу своей экспериментальности и даже не интеллектуальности, а скорее заумности, публика просто не оценит. Нет смысла это все продвигать, потому что, ну, мир не готов еще к такому, скорее всего. Вот, поэтому мне, да, у меня есть сайт-проект, называется он «Ксенопри». Я не отхожу далеко от слова «ксена». Вот, это концепция такого, знаешь, контркультурного бренда типа «Enfant Riche de Prime», только категорически направлены против данного бренда. Ну, потому что панки не продают футболки за 2000 долларов. Это неправильно, я считаю.
1: Как будто бы, да.
0: Да, и вот в рамках уже данного направления я все равно уже могу выпускать что-то, что интересно вот только мне и никому другому. То есть это даже не направлено на какое-то распространение. Я думаю, да, практически все, кто сейчас нас слушает, они впервые слышат о чем-то похожем, что у меня вообще что-то подобное есть. И то, даже в рамках этого проекта я понимаю, что ну, не могу это туда уложить, то, чего иногда требует душа. А душа иногда требует, знаешь, вот хорошего японского нойза, чтобы вот свернулась она и развернулась обратно.
1: Очень интересно, на самом деле. И вот тоже вопрос такой. Вот как считаешь, это преимущество, вот такое постоянное, вот постоянный поиск, постоянная смена всего, или же наоборот минус, что как будто бы идет распыление по разным направлениям и сложно на чем-то одном сконцентрироваться?
0: Ну, кто-то, может быть, скажет, что лучше бы делал что-то одно, но хорошо, чем много всего, но плохо. Вот. Ну, я придерживаюсь того, что я могу делать много всего хорошо. И, в принципе, пацаны говорят, получается.
1: Но главное, чтобы самому нравилось.
0: Я кайфую от того, что я делаю. И, блин, пока что, наверное, из всех моих проектов в плане творческой реализации это самый продуктивный, самый плодовитый. Вот. И тут я, ну, сам себе не похвалишь, сама понимаешь. Вот. Я думаю, что здесь я большой молодец.
1: Молодец.
0: Спасибо.
1: Получается, вот с момента выхода первой песни прошел, получается, год.
0: Да, вот как раз недавно. А какой недавно? Я забыл уже, какой сегодня начался. Скоро, через 4 дня. Через 4 дня будет годовщина проекта. Не знаю, что я в этот день буду делать. Наверное, работать.
1: Ну, как минимум, слушателям предлагаем послушать композиции, которые уже имеются. И много вообще песен вышло вот за этот год?
0: За последний год, получается, за 25-й вышли... Да почти все, наверное, треки. В этом году вышло, по-моему, 2, и вот сейчас выходит 3. Честно, я даже не считаю уже, сколько у меня их. Я постоянно путаюсь. Вот. Когда мы готовились к эфиру, ты меня спросил, сколько у тебя вообще треков? Ну, сейчас, погоди. Пойду посчитаю.
1: Ну вот с общества ВК пишешь, что показать все 8. Видимо, их 8.
0: Ну, наверное. Я казалось, что больше вообще-то. Ну, ладно.
1: Ну, в общем, какое-то количество есть. Они все выходили по синглу, да?
0: Да. Кроме, наверное, одного релиза, там как раз было 2 трека по 1 минуте. Ну, минута с чем-то. Вот. Ну, просто я говорю, что не поднялась у меня рука выпускать трек на 1 минуту как самостоятельный релиз. Вот. Поэтому я сделал, скажем так, такой макси-сингл, который называется «Детство Шрёдингера». И там один трек веселый, а другой не совсем веселый, потому что в детстве было всякое.
1: Как и во всей жизни.
0: Как и во всей жизни, конечно.
1: Хорошо, это все вот, ну, тоже будет выходить так чисто по синглу все по-разному, или потом все-таки соединиться в какой-то там альбом, сборник?
0: Слушай, если честно, мне очень хочется выпустить альбом, причем альбом желательно какой-нибудь концептуальный. Я горю этой идеей уже давно, то есть мне очень нравится и там из совсем старой музыки, наверное, группа The Who с их рок-опера и Томми, да, голова уже поехала. Вот, и более поздние, то есть это гриндеевский 21st Century Breakdown, который выполнен именно как панк-рок-опера. Мне бы очень хотелось записать что-то похожее. Но, опять-таки, мы возвращаемся к современным форматам. Один альбом — это один инфоповод. А в нем, например, там 12 треков — это могут быть 12 инфоповодов. То есть здесь уже дальше, наверное, внутренняя жадность какая-то срабатывает. Типа что... Ну вот я потрачу столько денег, столько сил, столько времени ради того, чтобы там помелькать буквально там день-другой у всех на смартфонах и кануть в небытие. Ну вот пока что, наверное, все-таки какие-то меркантильные интересы здесь превалируют. Но когда-нибудь, опять-таки, когда я буду сидеть в том самом кресле-качалке и смеяться со всех, кто продолжает слушать мою музыку, я, наверное, параллельно буду записывать как раз концептуальный альбом. Угу. Кто знает.
1: Ну смотри, вот у меня есть несколько знакомых, которые пишут метал-оперы, причем уже там, ну, не один и не два года. И они это делают так, то есть записали трек, выпустили, записали, выпустили. А потом вот сейчас как раз вот у одной из проектов все уже вот, финальный трек дописывается, и спустя, получается, года 4 по синглового выхода все это объединяется в альбом и выходит уже альбомом. Как бы люди уже все эти песни знают, но при этом как бы они уже все расслушали, там какая-то популярная, какая-то менее популярная. Вот, и потом все это уже выходит одним концептуальным альбомом, целой метал-оперой со своим сюжетом, со своими героями.
0: Я знаю этот формат, и я помню, что еще во времена, когда я был частью созвездия N, мы так выпускали наш EP, то есть трек за треком, которые потом совмещались в какой-то один альбом. Ну, наверное, мне внутренне немножко жутковато, потому что я смотрю сейчас, например, на Яндекс.Музыку и думаю, ой, как у меня много релизов, здорово. А потом я их соединю в один альбом, я посмотрю, ой, у меня всего один релиз, да, ну, как-то грустно сразу.
1: Ну да, так явно будет поинтереснее.
0: Конечно.
1: Столько картиночек сразу там. Хорошо, предлагаю послушать песню. Что будет сейчас?
0: Сейчас увидим.
1: Сейчас увидим. Есть вот это. И есть. А, ну, кстати, о Хьюстоне говорили, может быть, ее тогда и послушаем.
0: Мы ее слушали самой первой.
1: Мы говорили о Шрёдингере. У меня Хьюстон со Шрёдингером попутался.
0: А вот, кстати, как раз-таки о Шрёдингере. Я почему-то думал, что я не скидывал тебе этот трек, но да, он есть. Это вот трек, завершающий, собственно, макси-сингл. Он называется «Небо тошнит» и посвящается Коле Алтухову, безвременно от нас ушедшему в 2013 году, но очень сильно повлиявшим на многих музыкантов и в Петербурге, и по всей России, и на меня в том числе. Коля, если ты где-то там в эфире, это тебе.
1: Слушаем.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология», у микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня группа «Ксиноксетин», и сейчас прозвучала композиция «Небо тошнит». Вот учитывая, что у тебя это все-таки по-прежнему как бы проект одного музыканта, но аудитория, тем не менее, есть, и как бы все же любят мерч, то есть ли в планах какой-то собственный мерч?
1: На самом деле есть, и хотелось бы опять-таки выйти за рамки стандартных там футболок, значков и прочего. Мне приходят в голову иногда интересные мысли, они не всегда застают в голове кого-то, но так или иначе свои следы оставляют. То есть, ну, у меня была, например, мысль выпустить флешки со своими треками и всяким там прикольным наполнением, которое я смогу найти у себя на компьютере. Я понимаю, что идея не новаторская, и группа «Ария» меня уже опередила, и у меня на этот счет к ним большие претензии, так что, товарищи Холстинин, Дубинин, если вы нас слушаете, вы там смотрите у меня. Вот, и спасибо за счастливое детство. Вот, а так, вот как раз-таки моя супруга, самый креативный человек, которого я вообще знаю, преподаватель по развитию креативных навыков Мари Бекар, небольшая реклама, помогает мне придумывать вот какие-то неординарные идеи для того, чтобы можно было себя любимого как-то прорекламировать таким образом, как еще никто не делал.
0: То есть что-то ждать?
1: Что-то обязательно будет. Ну, будут, естественно, стандартные вот эти там футболки, значки и прочее, вот это вот то, что есть, наверное, у всех, потому что, ну а как иначе? И будет обязательно что-то такое, чего ни у кого нету, и что, наверное, будет немножко странно продавать.
0: Ну вот у нас, например, есть подушка шоковская, на диванчике лежит. Мне кажется, это очень интересный мерч.
1: Мерч очень кайфовый, подушка очень классная. Но я так себе представляю, какую я подушку, наверное, сделаю и что на ней должно быть. У проекта Xenopri, кстати, есть трек, который переводится на русский язык, как его подушка была набита сапфирами. Вот, может быть, можно было бы сделать такую отсылку. Это будет, знаешь, даже не то, что это ортопедическая подушка. Это... Ну, ты пробовал когда-нибудь спать на стекловате?
0: К счастью, нет.
1: Вот многое потеряло. Очень сильно переосмысливаешь свою жизнь после этого. Может быть, до этого дойдет. Так что пишите тоже и в комментариях, и в чате. В общем, дайте знать, какой мерч вы бы хотели видеть, такой, чтобы прям вот выделял вас из толпы.
0: А, кстати, вот тоже такие разные мнения на этот счет ходят касательно, например, там тех же футболок. Там кто-то хочет делать, чтобы там был большой логотип, там вот прям узнаваемо, чтобы... А кто-то старается делать так, чтобы эта одежда была такая как бы из раздела повседневной, чтобы там не что-то такое яркое, красочное, а при этом чтобы и группа там выделялась, и было, ну, как бы, например, там те же футболки, которые можно одеть подо все и везде.
1: Но опять-таки это зависит от стилистики и направления, которого выбирают музыканты. То есть, понятное дело, что музыканты, играющие какой-нибудь там инди-рок, ну, вряд ли они будут делать какие-то прям невероятно кричащие и такие прям ядовитых цветов, ну, те же самые футболки. И наоборот, группа, играющая какой-нибудь там рейв-панк типа Little Big, вряд ли будет делать что-то скромное. То есть, естественно, мерч — это, ну, тень самого творчества, и он должен, конечно, сочетаться. А как это выглядело бы в моем случае? Ну, наверное, тоже сочетание несочетаемого. То есть, ну, что там, не знаю, нижнее белье с капюшоном.
0: Оригинально.
1: Что-то вроде того.
0: Хорошо. Вот, получается, за все годы творческой деятельности есть ли у тебя какой-то список, в скольких группах ты поучаствовать успел? Или их было много разных там проектов, групп, направлений тоже?
1: Если не считать вот эти вот проекты, которые появлялись и исчезали чуть ли не каждую неделю, а более-менее все-таки устоявшиеся, то, ну, наверное, коллективов 5 у меня было, в которых я провел достаточно много времени. Самый долгоживущий, долгоиграющий — это, наверное, был петрозаводский хоррор-панк коллектив «Вуду Папец», в рамках которого мы выпустили, получается, сколько? 5 релизов, если не ошибаюсь. С одной стороны, маловато для группы с 10-летней историей, с другой стороны, это было немножко другое время, и тогда дропнуть альбом, это было просто залить его в ВКонтакт. И дальше продвигайте как хотите, потому что из всех инструментов продвижения у тебя, ну, наверное, только мобильный телефон, с которого ты можешь позвонить своему другу и сказать: «Эй, слушай, у меня новый альбом вышел, зацени». Вот. А друг такой: «Да, блин, ты достал, 3 часа ночи, и хер ли ты звонишь». Ну, всякое бывало.
0: А сейчас, получается, сосредоточен только на своем материале или тоже где-то еще допоигрываешь?
1: Нет, сейчас только на своем. Меня регулярно приглашают куда-нибудь поиграть, то на сессионной основе, то на постоянной. И, в принципе, есть даже проекты весьма интересные, но у меня катастрофически не хватает времени на что-то еще, потому что я сейчас занимаюсь вплотную и ксеноксетином, и параллельно сейчас делаю татуировки. Вот недавно себя воплотил в такой неожиданной форме, сам в шоке. И плюс, ну, куча всяких повседневных забот, поэтому места для еще одного коллектива в моей жизни, ну, к сожалению, наверное, нету.
0: Uh-huh. А, кстати, татуировок, ты как-то до этого рисовал, рисуешь, или просто вот захотелось сделать татуировки, и вот кто начал этому учиться?
1: Слушай, я никогда не умел рисовать, и я всегда завидовал людям, которые умеют это делать. Потому что, ну, вот ты говоришь, что у тебя татуировка по твоему эскизу, я не представляю даже... как начать думать, чтобы додуматься в правильном направлении и все-таки это нарисовать. То есть срисовать с чего-то я еще могу, у меня на это ума хватит. Калькировать что-то вообще не проблема, и в принципе этих навыков для тату-мастера хватает. Но нарисовать что-то с нуля, ну, я пробовал, вот у меня лежат дома где-то эти эскизы, ну, так, средней паршивости.
0: А почему тогда решил делать татуировки вообще? Вот как это пришло в голову?
1: Да, как и все в моей жизни, самое интересное, абсолютно случайно. То есть и я записывался вообще в барбершоп, а мне выпало вот вам там бесплатный урок в тату-школе, приходите. Я думаю, ну, в принципе, почему бы и не прийти да побаловаться. Вот. А дальше все как в тумане, и вот я уже, вот, уже сижу, уже делаю, уже на людях делаю, уже им нравится... Уже что-то получается, и как-то вот. И вот он, я здесь, в футболке с логотипом своего виртуального тату-салона.
0: Угу, прикольно. А, получается, татуировки делаешь вот на базе там какого-то салона, или тоже все полностью сам? То есть с поиском потом своей клиентской базы и так далее?
1: Если честно, я татуировки стараюсь делать по своим, ну, там, друзьям, знакомым и их друзьям, знакомым. То есть я как-то с левыми людьми не очень хочу работать, потому что, ну, я практически всю свою жизнь посвятил работе в сфере обслуживания, в продажах, и я насмотрелся там неадекватов, которым нифига не докажешь. Я думаю, нет, хотя бы пусть вот здесь... В этом моем маленьком закуточке, в моем маленьком болоте, все будет нормально. Будут приходить только люди, в которых я уверен. Ну, пока работаю так.
0: Угу. Ну, на самом деле, как будто бы это самый правильный путь, я тоже так считаю. А, у нас там премьера есть. На очереди.
1: Да, на очереди у нас новый трек, который выйдет, получается, в полночь. Вот осталось буквально несколько часов. Поэтому, кто не успел сделать пресейвы, быстренько-быстренько заходим в группу ВКонтакте. Там закрепленное сообщение, постик. И там есть такая вот ссылочка на бендлинк. Не спрашивайте меня, что такое пресейв. Я уже много раз объяснял, в итоге забыл сам. Поэтому просто перейдите, нажмите на кнопку пресейв напротив того стримингового сервиса, который вы используете. И ждите дальнейших инструкций.
0: Это вам поможет услышать песню первыми и не потерять ее среди кучи новинок, а музыканту это поможет продвинуть эту песню и попасть в крутые редакторские плейлисты. Эту строчку мне уже я писала везде во всех постах, когда у нас там тоже выходили песни, нужно было делать пресейвы, поэтому у меня это уже настолько в голове впечаталось, что среди ночи разбуди, я скажу, зачем они нужны и почему их важно делать.
1: Ну, в общем, именно так, как Настя сказала, вот, вот именно оно вот для этого и делается. Вот. А если говорить о самом треке, наверное, он появился после относительного успеха трека «Постпанк, надежда и любовь», который сегодня тоже прозвучит, но уже под завершение. Мне кто-то из ребят сказал: «Слушай, а ты не хочешь вообще в данном направлении продолжить всю свою деятельность?» Я подумал, ну, стать очередным Цоем, ну, во-первых, я слишком стар для этого уже. Во-вторых, ну, пока есть группа, плохо, зачем делать что-то плохо, когда можно сделать хорошо. Вот, но я решил закрыть все-таки такой свой небольшой гештальт, поскольку вообще постпанк «Надежда и любовь» не в полной мере это был постпанк и «Надежда», и все остальное. Вот, а мне хотелось прям вот что-то такое, что вот в предыдущей, по-моему, передача, которая была прямо перед «Аркологией», там звучала группа «Буерак». Вот я хотел сделать, ну, что-то, наверное, в этой стилистике. Насколько это получилось, судить вам. От себя могу добавить, что это также был небольшой эксперимент. Я хотел посмотреть, удастся ли мне полностью с нуля записать, свести, отмастерить трек за один час. Спасибо, Илюхе, у нас получилось.
0: Класс. Результат слушаем. Ксиноксетин, некого спасать, в прямом эфире на Радио Шок. Премьера до официального выхода. И пока звучит, все идите делать посевы.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас группа «Ксеноксетин». И сейчас прозвучала премьера композиции «Некого спасать», которая выйдет вот-вот, буквально через пару часов.
1: Все верно.
0: С премьерой.
1: Спасибо.
0: Получается, у нас эфир уже так потихоньку близится к завершению, поэтому вот вопрос такой. Есть ли у тебя какой-то план минимум и максимум вот на этот проект? Прям то, чего бы ты очень хотел от него.
1: Скажем так, у меня на этот проект вообще как-то планов особых не было, потому что он появился в лучших традициях такого экзистенциального мировоззрения, то есть он просто есть, нужно воспринимать его как данность. Ну, конечно, хотелось бы, да, там, детскую, юношескую мечту воплотить, что вот, выходишь там перед многотысячной толпой, ура, все, и начинаешь там вот это вот некого спасать там и прочее. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что, блин, оказывается в жизни столько кайфовых моментов и без этого, и без вот этого вот жуткого ощущения усталости, когда ты там возвращаешься в гримерку. Оно, конечно, приятное, безусловно, но с годами все больше и больше выматывает. Вот, поэтому, ну, наверное, это такое очень приятное дополнение, в принципе, к моей жизни. И если ставить какие-то планы, то, наверное, долгих лет жизни Ксеноксетину, чтобы он как можно дольше побыл со мной и помогал жить мне, ну и, я надеюсь, тем, кто его слушает.
0: Угу. Вот мы начинали эфир с концертов, собственно, вот сейчас тоже к этому подвел, что с одной стороны, как будто бы хочется выйти и поиграть, с другой стороны, как будто бы уже слишком стар для всего этого.
1: Ну, это я так все еще смеюсь над своим возрастом, хотя год за годом все менее-менее смешно становится, естественно. Хочется, конечно, хочется, но без сцены скучно все-таки. Сказать, что там возраст сильно на это влияет, влияет, наверное, больше на отношение к самому себе и к своему творчеству. Начинаешь более зрело на все это смотреть и понимать, что стоит делать, а чего не стоит делать. Вот. А в плане там энергетики и прочего, у меня перед глазами всегда был замечательный пример в виде Лемми, который всю жизнь провел так, как, я не знаю, там, если один день так провести, уже, наверное, можно нанести непоправимый ущерб своему здоровью и здоровью окружающих. А человек 70 лет так прожил. Вот очень хотелось бы такой же след оставить.
0: Угу. Ну, на самом-то деле, да. Получается, вот тоже про... Хотел развить тему с концертами, снова забыла мысль. Видимо, это тоже старость. Хорошо. На это лето, получается, вот ты говорил, у тебя планируется пока что вот две песни или больше выходов?
1: Да, на самом деле треков до конца года уже хватает, и даже на начало следующего года уже что-то будет запланировано. Ну, просто надо находить каким-то образом время, постраивать это время под Илью, который постоянно занят, и там писать ему всеми силами: «Илюха, возьми меня, пожалуйста, к себе в студию. Вот, надо что-то прикольное поделать». Так что, ну, заняться есть чем, скажем так. Если параллельно еще концертную деятельность развивать, ну, я, конечно, немножко офигею от всего этого, но это будет такое приятное офигевание. Вот. И... В принципе, в планах на этот год было все-таки выйти на сцену. И я думаю, что, ну, где-то полгода у меня еще впереди есть. В какой-нибудь ипостаси я все-таки на сцене нет-нет, да мелькну.
0: Угу. А, кстати, вот понятно, что уже говорил, что это будет там не больше двух человек, а ты себя видишь исключительно в роли вокалиста или какой-то инструмент все-таки будет?
1: Да, там посмотрим. Я так-то на всем чем угодно играю. Мне хотелось уже в кои-то веки руки-то свои освободить. Я вот на самом деле, это даже в реальной жизни, просто повседневно, я терпеть не могу, когда у меня заняты руки. Потому что я обязательно что-нибудь сломаю, что-нибудь потеряю, что-нибудь где-то забуду, потом объявлю чрезвычайное положение. А была такая ситуация в Петрозаводске, я забыл сумку в троллейбусе. Ну, чрезвычайное положение не объявили, но саперы приезжали. Вот. И здесь, наверное, то же самое. Уже хотелось бы и бас-гитару немножко отложить, и гитару пусть уже отдохнет спокойно. И как-то, не знаю, дать волю чувствам, эмоциям, и, ну, не знаю, согнать пару лишних килограмм на сцене. Тоже будет неплохо.
0: А, кстати, какой у тебя инструмент был первый? Или все было тоже параллельно?
1: Ну, если брать самый-самый первый инструмент, это было пианино фирмы «Тверца». Появился он у меня, страшно сказать, в далеком 97-м году, когда мама отдала меня в музыкальную школу. Она не ведала, что она творит. Она не имела ни малейшего понятия, во что это выльется и сколько ей отольется, скажем так, мое вот это вот увлечение. Но, скажем так, во-первых, я безмерно, естественно, благодарен родителям и за это решение, и за долготерпение, и я прошу прощения за все нервы, которые я им истрепал своей музыкой. Ну, это реально перевернуло всю мою жизнь. После пианино, наверное, что появилась гитара. Я до сих пор помню свою первую электрогитару. Вот обычно из чего гитару делают?
0: Дерево.
1: Дерево. У меня была гитара из прессованной бумаги.
0: Ты ее сам сделал?
1: Нет, я купил ее в магазине «Музыкант» за 2000 рублей. Она звучала просто невероятно круто. Я ездил с ней выступать на свой первый концерт в Петербурге. Это еще был клуб «Цоколь старый», который еще там, помню, на Третьей Советской располагался, или на Второй где-то там. И, ну, по меньшей мере, казалось, что она звучит круто. Сейчас я понимаю, что, ну, нечему там было круто звучать. Вот, но все равно какие-то такие теплые воспоминания остались. И, по-моему, до сих пор она где-то дома у меня лежит. Вот, а потом появился что? Потом появился бас. Потом внезапно появились барабаны в виде подушек диванных и растираженных соседей. Вот, да, как-то так вот и пошло. Чего никогда не понимал и не смог научиться, это, наверное, смычковые инструменты и духовые. Я до сих пор вот понятия не имею, как вы это делаете, поэтому, товарищи, там, скрипачи, трубачи и прочие, расскажите, пожалуйста, поделитесь вашим опытом, потому что я смотрю, как вы извлекаете ноты из ваших инструментов, и мысль теряется где-то в процессе.
0: Ну да, это очень так достаточно интересно, но благо можно все это, если захочется сильно в песню воткнуть, электронно.
1: Ну, электронно можно, но а зачем?
0: Тоже верно, чтобы было разве что.
1: Если только так.
0: Хорошо. В общем, подписываемся на группу, делаем пресейвы, ждем новинки. Эфир подходит к завершению, и финальный вопрос. Наверняка я его уже задавал тебе, когда ты приходил со звездами, но это все-таки твой сольный эфир, так что программа называется «Рокология», и вопрос следующий. Твой персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки?
1: Мы немножко зависли в этот момент. Ну, скажем так, подобное лечится подобным, поэтому это своеобразная гомеопатия, наверное. Если у вас есть проблемы, вы пытаетесь излечить их музыкой, свои проблемы вы, безусловно, излечите, но у вас появятся новые проблемы, которые, впрочем, будут приносить вам большое удовольствие. Вообще, ребят, на самом деле, слушайте хорошую музыку, не стесняйтесь своих вкусовых предпочтений, не повторяйте моих ошибок по меньшей мере. Просто кайфуйте. Кайфуйте под реально ваши биты, которые резонируют с вашим сердцем.
0: Класс, спасибо большое тебе, что сегодня пришел на эфир. Было
1: спасибо
0: интересно.
1: Тебе.
0: В завершении звучит композиция «Постпанк, надежда и любовь». Всем спасибо и до новых встреч.
1: Всем спасибо, ребят.

радиошок.ру.

Самое серое, что есть во мне сегодня ясно.

0: Шоу.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

На 101-м этаже я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

за это благодар. Я ему за это благодар. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте